Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Obsession.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы,

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Орск FM. Музыкальный пульс города. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.

FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Bang.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки. День фантазии и чрезмерных эмоций. Но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы. Отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы. День принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы. Возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью, отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: Разбуди меня.
1: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Дилей. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
5: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ульяновская область вошла в десятку регионов-лидеров по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, о чем сообщил губернатор Алексей Русских, подведя итоги работ региональной комиссии за прошлый год. Заседание прошло на базе Симбирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Участники встречи – руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Агентства ветеринарии и регионального Минсельхоза – обсудили меры по выявлению фальсификата в социальных учреждениях и систему обязательной маркировки. По итогам определили ключевые задачи – усилить межведомственное взаимодействие, ужесточить контроль поставок в школы, больницы и детские лагеря, а также продолжить поэтапное введение маркировки для кондитерских, мясных, колбасных и ряда бакалейных изделий. В Ульяновской области утвердили двухлетний план реализации государственной и национальной политики, который подписал председатель регионального правительства Геннадий Сперчугов. Документ приурочен к году единства народов России в текущем году и направлен на поддержку культуры, сохранение русского языка, патриотическое воспитание молодежи и ее знакомство с историей страны. В рамках плана пройдут крупные культурные события, национальные праздники Сабантуй, Акатуй и Шумбрат, а также будут созданы центры этнокультурного образования, организованы курсы для педагогов и семинары по адаптации иностранцев. Отдельное внимание уделяют молодежным проектам, урокам мужества, акция «Свеча памяти» и волонтерству. При этом координацию работы возьмет на себя правительство региона совместно с министерствами и некоммерческими организациями. В первом полугодии экспорт легковых и грузовых автомобилей, а также авиакомпонентов из Китая в Россию вырос на 97%, до 7 миллиардов долларов против около 4 миллиардов долларов годом ранее, пишет ТАСС по данным Главного таможенного управления КНР. Поставки легковых машин увеличились на 134%, грузовиков на 55%, автокомпонентов на 14%. На эти категории пришлось около 13% всего китайского экспорта в РФ, общий объем которого за полугодие вырос на 28% до 60 миллиардов долларов. Согласно исследованию жителей страны басков, в котором активность мозга 728 человек оценивалась с помощью магнитоэнцефалографии и искусственного интеллекта, полиглоты имеют более молодой мозг. У владеющих двумя языками он моложе хронологического возраста примерно на 6 лет, тремя на 7, а четырьмя на 13. Как отметила доктор Луси Амарузе, эффект зависит от числа языков, уровня владения ими и возраста начала обучения второму языку, хотя авторы не исключают влияние образа жизни и социальной активности. При этом ранее было установлено, что старение мозга ускоряется из-за снижения белка, который поддерживается, гематоэнцефалический барьер и кровоснабжение нейронов.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного Пути запасы сахара. Речь об эритрулозе – углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает – базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
3: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные, 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс – его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает споры. Есть те, кто считает это мистификацией и даже съемкой Голливуда. Но правдивость события доказывают в том числе более поздние снимки разных орбитальных аппаратов. Так, в 2010 году следы пребывания миссии «Аполлон-11» на Луне подтвердил китайский «Чань-Э-2», а в 2021 – индийский «Чандраян-2». А астронавт Басс Олдрин еще жив, ему 96 лет.
4: Ульяновск FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: КФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По транзит Свияга. Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки, день фантазии и чрезмерных эмоций, но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы, отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы, день принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы, возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым, придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью, отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
1: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Дилей. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
4: Ульяновск FM.

0: ремонт пищеблока. Учебное оборудование уже закуплено. Начинается поставка техники для современного пищеблока. Также в планах создание сенсорной комнаты, библиотеки и оснащение кабинетов труда, психолога, логопеда, информатики, музыки, профильных классов, актового зала, а также спортзала. В Ульяновской области утвердили двухлетний план реализации государственной и национальной политики, который подписал председатель регионального правительства Геннадий Сперчугов. Документ приурочен к году единства народов России в текущем году и направлен на поддержку культуры, сохранение русского языка, патриотическое воспитание молодежи и ее знакомство с историей страны. В рамках плана пройдут крупные культурные события, национальные праздники Сабантуй, Акатуй и Шумбрат, а также будут созданы центры этнокультурного образования, организованы курсы для педагогов и семинары по адаптации иностранцев. Отдельное внимание уделяют молодежным проектам, урокам мужества, акция «Свеча памяти» и волонтерству. При этом координацию работы возьмет на себя правительство региона совместно с министерствами и некоммерческими организациями. Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России» на федеральном уровне, о чем сообщил глава региона Виталий Королев, назвав это историческое решение долгожданным подарком для всех жителей. Он отметил, что новый статус откроет городу перспективы для привлечения туристов и даст импульс развитию экономики. Кроме того, включение в знаменитый маршрут должно стимулировать обновление инфраструктуры и улучшение качества жизни людей. В первом полугодии текущего года Россия нарастила поставки сжиженного природного газа в Китай на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости на основе данных Главного таможенного управления КНР. Однако в стоимостном выражении закупки сократились на 8% за меньший объем годом ранее. В целом экспорт российского СПГ в Китай продолжает стремительно расти. По итогам прошлого года он достиг рекордных свыше 9 миллионов тонн, что на 18% больше показателей 2024 года. И в 51 раз превышает уровень 2015 года. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и ведения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе вазовский внедорожник «Лада Нива Legend» шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия «АвтоВАЗа», запустили серийное производство глубоко модернизированной «Нивы». К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного Пути запасы сахара. Речь об эритрулозе, углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает, базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Лиамск-ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс – его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает споры. Есть те, кто считает это мистификацией и даже съемкой Голливуда. Но правдивость события доказывают в том числе более поздние снимки разных орбитальных аппаратов. Так, в 2010 году следы пребывания миссии «Аполлон-11» на Луне подтвердил китайский Чань-Э-2, а в 2021 – индийский Чандраян-2. А астронавт Басс Олдрин еще жив, ему 96 лет.
4: Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Халю пасит, кружен по муре.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области машино-тракторный парк на 100% готов к уборочной кампании. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона. Соответствующий доклад представили губернатору области Алексею Русских. Глава региона отметил, что старт уборочных работ и заготовка кормов сейчас одна из приоритетных задач. Предстоит собрать урожай с площади в 1 миллион 91 тысячу гектаров. Алексей Русских напомнил, что аграрии заранее выполнили весь необходимый комплекс агротехнических мероприятий, а власти оказали отрасли существенную поддержку. Ежегодный молодежный фестиваль «Танабата-2026» состоится 25 июля во дворе дома Гончарова в Ульяновске. Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов. Фестиваль объединит косплеев, исполнителей кавер-дэнс и вокалистов. Гостей ждет насыщенная программа. Можно будет посетить ярмарку и мастер-классы, сделать снимки в фотозоне, посмотреть выступления артистов, а также поучаствовать в лотерее с призами. Вход на фестиваль свободный. В первом полугодии экспорт легковых и грузовых автомобилей, а также авиакомпонентов из Китая в Россию вырос на 97%, до 7 миллиардов долларов против около 4 миллиардов долларов годом ранее, пишет ТАСС по данным Главного таможенного управления КНР. Поставки легковых машин увеличились на 134%, грузовиков на 55%, автокомпонентов на 14%. На эти категории пришлось около 13% всего китайского экспорта в РФ, общий объем которого за полугодие вырос на 28% до 60 миллиардов долларов. Как пишет ТАСС, Еврокомиссия может пойти на уступки Греции и изменить положение 21-го пакета санкций против России, так как они противоречат экономическим интересам самого сообщества. По данным, запрет на перевозку российского СПГ ударит по греческой суходольной компании. Германия и Португалия добиваются послабления для закупки российской рыбы ради поддержки своих перерабатывающих предприятий. А Франция и Италия хотят смягчить визовую политику в отношении российских граждан из-за статуса главных туристических направлений Европы. Кроме того, Еврокомиссия прорабатывает экономические последствия ограничений. Она планирует убрать из документа положение относительно австрийского банка Райффайзен, добавить пункт о заморозке потолка цен на российскую

0: 89 рублей 55 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 22, днем до плюс 29.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: песня, которая дарит ощущение лета, причем независимо от погоды за окном, мистер Данос, у-ля-ля, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, рад составить компанию, буду до вечера. Дальше давайте послушаем «Браво! Этот город».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Немного рок-н-ролла от московских стиляг мы только что послушали. Браво, этот город. На старте исландские рокеры Калео, Way Down We Go, это через 3 минуты, а сейчас с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилось к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков «Цианус» переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание: «Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Oh, Father, tell me.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 22, днем до плюс 29.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всем еще раз отличного рабочего вторника. Проведем его в компании классной музыки. Дальше золотая коллекция. Включаем Гаррета Гейтса, перед этим Ace of Base, Beautiful Life. А начнем нашу музыкальную подборку с Сандры. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Гарет Гейтс в финале золотой коллекции часа. Дальше слушаем Роксет. Шведские звезды откроют 5 песен о любви. А сейчас музыка, понятная без слов. Дэвид Гарет, Bitter Sweet Symphony.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ивановск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 22, днем до плюс 29.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
4: Реклама.
3: В этом выпуске с нами Стиви Уандер, Дайдо, Владимир Кузьмин. Послушаем также Тейлор Свифт, чьи поклонники продолжают в интернете обсуждать шикарную свадьбу певицы. Ну и начнем пять песен любви с Роксет, «Milk and Toast and Honey».

0: Задумчивый, красивый и даже уютный хит от Dido White Flag в 5 песнях о любви. В рамках пятерки еще одна композиция «I just call to say I love you» включаем Стиви Уандера. Меня зовут Роман Калашников. Всем отличного вторника.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
2: На радио Ульяновск FM 5 песен о любви.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Ульяновск-ФМ.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 22, днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас прям настоящие музыкальные деликатесы на старте. Включаем Sugar Babes, раньше Пол Маккартни, Hope of Deliverance. А начнем с F.R. Дэвида, нашу золотую коллекцию часа.
0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

переосмысление знаменитой песни Стинга «Shape of my heart» мы только что послушали Sugar Babes в золотой коллекции часа. Дальше яркий, солнечный, даже летний хит от дуэта Эдвард Майя и Вика Жигулина «Stereo Love». Пока же музыка, понятная без слов. Виктор Зинчук. «Токката».

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 22, днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

такой качающий ритм с элементами регги. Может быть, еще и поэтому появляется такое ощущение расслабленности от этой песни. Beautiful Madness, Майкл Патрик Келли. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Вам желаю яркого дня. Летим далее. Линда, впереди «Отпусти меня».

Желаю вам легкого и продуктивного рабочего вторника. Ставим классную музыку. Только что новинка «Love Somebody» Morgan Wallen. Ну а дальше песня, проверенная временем, Джо Дассен «Если б не было тебя».

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 22, днем до плюс 29.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: нетрудно.
1: Ульяновск FM.
2: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
1: С вами Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Меня зовут Роман Калашников. Желаю отличного настроения. Дальше мы для вас подготовили золотую коллекцию. Три классные песни. Например, «Кашин Кэтч», перед этим «Юсу Нундуры Нэна Чири». А начнем с «Ирен Кары».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Cashin Catch в финале золотой коллекции часа. Далее слушаем Spice Girls. Кстати, горячая новость. Экс-участница проекта Мелани Си, Мелани Чизхолм, вышла замуж за некоего британского сценариста по имени Крис Гингуол. Надеюсь, правильно произнес. Нас ждет очень красивая песня «Viva Forever» в ближайшие минуты. А пока музыка понятная без слов. Ричард Клайдерман.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 22, днем до плюс 29.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Despacito.
1: Яркий, цепляющий, эмоциональный хит. Только что Daddy Yankee. С вами Роман Калашников. Желаю отличного настроения у нас. Дальше ночные снайперы. Давайте рока добавим в этот рабочий вторник. Слушаем песню «Актриса».
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream. Музыка, которую мы любим. Далее послушаем Криса Нормана. История, рассказывающая о том, как любовь способна преодолеть любые невзгоды. Самхатса Даймондс.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственной ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 22, днем до плюс 29.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Меня зовут Роман Калашников. Мы подобрались к золотой коллекции нашей музыкальной подборки. Слушаем в этом выпуске Sunrise Avenue. Также нас ждет группа из маленького ирландского городка Слайго, Westlife, Soledad, очень красивый медляк. А начнем с Газеба, золотую коллекцию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Sunrise Avenue в финале золотой коллекции часа. Кристиан Леон Тью на старте. Нас ждет песня «История моей жизни», «Story of my life». Ну а сейчас приглашаю вас немного расслабиться хотя бы мысленно под классную мелодию «Moonlight Reggae» в инструментальной музыке.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колотина.
2: С 21 июля в Ульяновске трамвай номер 4 и 22 изменит маршрут из-за ремонта второго пути на улице Спасской. В сторону конечных проспект Гая и УЛКСМ вагоны поедут через проспект Нариманова, улицу Верхнеполевую, Можайского, кольцо Дамба и улицу Железной дивизии. В направлении Юности и Огней Севера схема движения не изменится. Ремонт планируют завершить до середины августа, чтобы к началу учебного года вернуть привычный график работы. За качеством работ будут следить инженеры Ульяновской электротранса. В Ульяновской области для граждан России до 27 лет, впервые заключающих контракт на службу в МВД сроком не менее 3 лет в период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2027 года действует дополнительная мера поддержки. Социальная выплата в размере 1 миллиона рублей. Средства предназначены для кандидатов на должности следователя и дознавателя в подразделениях УМВД России по региону или подчиненных территориальных органах, занимающихся предварительным следствием и дознанием. По вопросам трудоустройства можно обратиться в Ульяновске по адресам: улица Локомотивная, 146А, кабинет 302 и улица Карла Маркса, 31/10. Как пишет ТАСС, последние декады июля Россия и Индонезия проведут двусторонние учения «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толчонова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии, экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии, признав особый статус и общественную значимость педагогов. В течение 6 месяцев правительство должно усовершенствовать требования к их рабочему времени и учебной нагрузке, а также внести изменения в законодательство. Новые меры включают годовое наставничество для новичков, присвоение звания ветеран труда при стаже от 25 лет, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, ежемесячное посещение государственных музеев, бесплатную юридическую помощь по труду, трудовым вопросам и защиту жизни и здоровья на рабочем месте.
1: Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами.
2: Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 22, днем до плюс 29.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время.

Дэвид Гетта и Сиа. Музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Далее нас ждет хит, с которого для большинства из нас началось сольное творчество Александра Маршалла «Орел».

0: возьми меня с собой.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: переосмысление знаменитой песни «Careless Whisper», версия от Train и Kenny G. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот пока еще рабочий вторник. Дальше включаем Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 22, днем до плюс 29.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Давайте узнаем, что будем слушать в золотой коллекции этого часа. Лили Вуд и Робин Шульц на старте, молитва в до мажоре, Prayer NC, чуть раньше Майкл Джексон, а начинаем с Сиси Кейч.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Лилибут и Робин Шульц. Молитва в до мажоре. В финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до четверга. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Слушаем знаменитую скрипачку Линдси Стирлинг. Пока, друзья.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 27-29.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: на сиреневой луне, возможно, конечно же, многое, и пусть то, о чем вы сейчас мечтаете, обязательно исполнится. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. С удовольствием составлю вам сегодня компанию. Далее новая песня «Милен Фармер», чей теперь черед.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ.

0: ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Когда рассеется туман, when the smoke is going down, хит из 80-х легендарных Scorpions. Дальше у нас с вами еще танцевальные ритмы, композиция называется Nine.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 27-29.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами уже приблизились к золотой коллекции. В ней появится электрончик Моби. Его новый альбом называется Future Quiet. И, по словам музыканта, он дарит ощущение спокойствия. Также в нашей тройке Evanescence, а еще Savage. Послушаем радио.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Это Evanescence в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю хорошего вечера, прекрасного настроения. Далее Майкл Бубле с Wade. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше послушаем нидерландскую саксофонистку Кэнди Далфер.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Ежегодный молодежный фестиваль «Танабата-2026» состоится 25 июля во дворе дома Гончарова в Ульяновске. Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов. Фестиваль объединит косплеев, исполнителей кавер-дэнс и вокалистов. Гостей ждет насыщенная программа. Можно будет посетить ярмарку и мастер-классы, сделать снимки в фотозоне, посмотреть выступления артистов, а также поучаствовать в лотерее с призами. Вход на фестиваль свободный. В Ульяновской области утвердили двухлетний план реализации государственной и национальной политики, который подписал председатель регионального правительства Геннадий Сперчугов. Документ приурочен к году единства народов России в текущем году и направлен на поддержку культуры, сохранение русского языка, патриотическое воспитание молодежи и ее знакомство с историей страны. В рамках плана пройдут крупные культурные события, национальные праздники Сабантуй, Акатуй и Шумбрат, а также будут созданы центры этнокультурного образования, организованы курсы для педагогов и семинары по адаптации иностранцев. Отдельное внимание уделяют молодежным проектам, урокам мужества, акция «Свеча памяти» и волонтерству. При этом координацию работы возьмет на себя правительство региона совместно с министерствами и некоммерческими организациями. С 21 июля в Ульяновске трамвай номер 4 и 22 изменит маршрут из-за ремонта второго пути на улице Спасской. В сторону конечных проспект Гая и УЛКСМ вагоны поедут через проспект Нариманова, улицу Верхнеполевую, Можайского, кольцо Дамба и улицу Железной дивизии. В направлении Юности и Огней Севера схема движения не изменится. Ремонт планируют завершить до середины августа, чтобы к началу учебного года вернуть привычный график работы. За качеством работ будут следить инженеры Ульяновской электротранса. Как пишет ТАСС, в последние декады июля Россия и Индонезия проведут двусторонние учения «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толченова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии, экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Ученые Квинсленского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 27-29.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

И, конечно, всем известно, падает звезда, загадывай желание, пусть ваши мечты и желания обязательно исполняются. Ну, а что касается музыки, далее Тина Тёрнер, The Best, до этого еще молодой музыкант Том Уолкер, его композиция называется Leave a Light On.

0: Легендарная Тина Тёрнер говорила, что счастье – это состояние души и ваш осознанный выбор. Только что Тина Тёрнер – the best. Дальше у нас с вами еще группа 30 февраля. Послушаем песню «Примером».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Уже совсем скоро беззаботный вайб нам подарит композиция «Stay». Ее послушаем через 3 минуты. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилось к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков – цианус – переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С 1 гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание: «Василек» назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью +18-20 градусов, а днем 27-29.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Мы с вами остановились всего в одном шаге от золотой коллекции. В ней для вас Дайдо, Thank You, также Boson, One Million. А в начале наш с вами тройки, песни, которые дарят ощущение легкости и понимание того, что все именно так, как и должно быть, без лишних слов. Life is life, opus.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Это Босон мелодично завершил нашу с вами золотую коллекцию. Вам прекрасного вечера, хорошего настроения. Про верный знак свыше споет нам Ace of Base The Sign уже в новом часе, а до этого еще инструментальная композиция Badinery.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

композиция с летних танцполов «In the Dark». И радует то, что лето продолжается. Прекрасно вам провести этот вечер. Что касается музыки, далее «Танцы минус». Послушаем песню «Половинка».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Оливия Дин, So Easy или To Fall in Love, только что. Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь с вами, добрый вечер. А дальше один из Beatles, Джордж Харрисон, Got My Mind Set on You.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней появится Эния. Певица однажды сказала, что мелодия – это душа любой песни. Послушаем ее «Wild Child». Также в нашей золотой коллекции группа «Моранди», а еще Ричард Маркс с великолепной балладой «Right Here Waiting».
0: Золотая коллекция. Радио «Улица».

Это была наша с вами золотая коллекция, в которой группа Моранди, композиция «Save Me», далее песня о том, что надо бы нам уже остаться вдвоем «If You Come To Me» от Уми Китон. До этого музыка понятная без слов, а мелодия из кинофильма «Игрушка».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: только что Ed Sheeran, Bad Habits, а далее DDT, послушаем «Ветер». Но прежде еще узнаем, что же нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика

место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.

0: Я вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее композиция Dive Into Me. Но прежде еще нам Анна Романова расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление, необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит сил и времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Призрачно все в этом мире бушует.

0: Спасибо вам, что вечер вы проводите здесь, с нами. Далее для вас Джеймс Блант, You are Beautiful. Прежде Анна Романова расскажет гороскоп. На завтра послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое действительно приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит силы времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 27-29.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 27-29.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, Кук.

Ульяновск-ФМ 104.2. Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой, да и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: baby. Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.